0: Муз-ФМ.
1: Муз-ФМ.
0: Муз-ФМ.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Publicitate. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere. Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111. Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079-95-9195.

0: Публичитата.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
2: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
0: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 9.

0: Publicitate. Casa ta va fi exact așa cum ai visat. Monilux creează mobilierul exact așa cum ți-l dorești, pe dimensiunile spațiului tău, în stilul și culorile pe care le alegi. Iar plata o faci simplu, în rate, cu 0% comision. Bucătării, living-uri și garderobe realizate la comandă. Caută Monilux pe rețelele sociale. Mobila Monilux. Calitate elvețiană pentru casa ta.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Здоровье зубов начинается с правильного ухода. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» практикуют концепцию бережного сохранения ваших зубов. Здесь проводят все, от профессиональной гигиены до сложнейшего лечения, чтобы сохранить ваш природный зуб. Цифровая томография и 3D-сканирование на месте обеспечивают точность каждого этапа. Стоматологическая клиника «Доктор Лозаван», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061. 1-234-111.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Самый вкусный чокобум, круассаны бум, взорвут твой день. Нежное тесто и вкусная начинка. Каждый кусочек чистое удовольствие. Возьми с собой, делись с друзьями, наслаждайся моментом. Когда хочешь вкусное, выбирай круассаны бум.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Sănătatea dentară începe cu o îngrijire corectă. La Dr. Lozovan Dental Clinic ai servicii complete de profilaxie și terapie personalizată. De la igienizare profesională până la tratamente complexe pentru a păstra dintele tău natural. Pentru un diagnostic precis, ai tomografie digitală și scanare 3D pe loc. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Ушь поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
8: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает бесплатную экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079